0: Твоё сюстё! Учёто! Ся-ся! Думай ты дал! Зай ты чё дал! Какой бой, а? Гамма! Гау мау нау зи! Ты дал! Иди ты! Гамма! Хоку кака! Ой, я!
1: Będę miał zaraz cztery dychy. Mówią, że nie mam na to kogo.